ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱥᱟᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱜᱷᱟᱱᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱛᱮ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱡᱷᱤᱯᱤᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱜᱮ ᱜᱩᱞᱟᱹᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱚᱞ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱚᱬᱦᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱟᱵᱚᱭ ᱤᱫᱤᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱯᱷᱳᱱ ᱤᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱵᱩ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱤᱱᱤᱠᱮᱛᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱱᱤᱞᱰᱟᱸᱜᱟ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ

0: ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱟᱝᱤᱧ ᱢᱚᱡᱽ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱪᱮᱨᱴᱷᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱮᱠᱟᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱭᱳᱧ ᱰᱚᱵᱚᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱭᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱦᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱰ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱤᱧ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱤᱯᱟᱹ ᱞᱚᱞᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱝᱤᱧ ᱵᱚᱛᱚᱨᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱷᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱨᱮ ᱥᱩᱡᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱥᱩᱡᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱵᱟᱦᱟᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱧ ᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟᱧ ᱪᱷᱟᱴᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱞᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱦᱤᱸᱥ ᱠᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱨᱩᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱸᱜᱮᱱ ᱜᱟᱰᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱯᱟᱹᱥᱤᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱤᱝᱨᱟᱡᱤ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟᱭᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱱᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱵᱷᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱠᱤᱥᱮᱨ ᱯᱩᱥᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱵᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱢᱮᱢ ᱚᱞᱟ
0: ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱵᱤᱞ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱞᱟᱭᱤᱵᱷ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱞᱟᱥ 8 ᱵᱳᱞᱯᱩᱨ ᱦᱟᱭᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱱᱚᱡᱽᱨᱩᱞ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱮᱠᱴᱩ ᱫᱟᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱤᱯᱞᱚᱵᱤ ᱠᱚᱵᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱵᱤᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ

ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱚᱬᱦᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ

0: ᱟᱡᱚᱢᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱮᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱞᱟᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱜᱟᱰᱟᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱩᱨᱩᱠᱷ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱥᱮ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱲᱟᱯᱩᱲᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱨᱤᱦᱤᱴ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱠᱤᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ ᱜᱟᱰᱟᱢᱩᱰᱩ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱸᱜᱤ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱥᱮ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱲᱟᱯᱩᱲᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱢᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱪᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱦᱟᱥᱩ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱡᱷᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱴ ᱮᱴᱟᱠᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱮᱥᱤᱰᱤᱴᱤᱨ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱠᱚᱱᱥᱮᱯᱴ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱡᱷᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱠᱷᱟᱹᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱮᱠᱢᱟᱛᱨᱚ ᱵᱳᱭᱜᱟᱱᱤᱠ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ